0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Витаминов и других полезных веществ, а основную часть калорий получают в позднее время суток. И если вы никак не можете похудеть, то медики напоминают, что время приема пищи влияет на метаболическое здоровье не меньше, чем ее калорийность. Так что забываем о ночных перекусах. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
2: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

номер FS-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Медики постоянно рекомендуют употреблять побольше воды, однако не стоит пить ее на голодный желудок, поскольку это может стать причиной изжоги и вздутия живота. Кислотный рефлюкс или же изжога может быть вызвана стрессом, неправильным питанием, проблемами с ЖКТ, слишком быстрым приемом пищи или из-за кофеина и шоколада. Но если выпить много холодной воды натощак, вероятность возникновения першения в горле, вздутия живота и дискомфорта в области груди увеличивается. Для сохранения хорошего самочувствия медики рекомендуют пить воду между приемами пищи, а не перед едой, во время или сразу после. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ шоу чемпионов. Международные эксперты, аджилити, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru 0+.
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 77.

0: Даже самые безумные рекорды переписываются энтузиастами, и одним из таких является американец Дэвид Раш, который известен на весь интернет своими достижениями. Так, совсем недавно он снова стал рекордсменом, перекрыв достижение мужчины, изготовившего 250 бумажных самолетиков за час в феврале этого года. Американец с помощью команды ассистентов и по утвержденному алгоритму смог за тот же час сложить 415 бумажных самолетиков, что почти в два раза больше предыдущего рекорда. При этом его подделки еще и прошли определенную проверку технологии складывания и полета. Впрочем, Раш – обладатель пары сотен мировых рекордов и вряд ли на этом остановится. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ шоу чемпионов. Международные эксперты. Agility. Танцы с собаками. Бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru. 0+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Кофеина может сделать наиболее яркими и запоминающимися. Кофеин – это стимулятор, который помогает чувствовать бодрость, блокируя действие аденозина – вещества, вызывающего сонливость. В течение дня аденозин постепенно накапливается в мозге, а к вечеру его уровень достигает пика, подготавливая организм ко сну. Во время ночного отдыха аденозин разрушается, и утром мы чувствуем себя отдохнувшими. Однако кофеин мешает этому процессу, сокращая общее время сна и провоцируя ночные пробуждения. И именно отказ от кофеина позволит вам спать дольше и глубже и видеть более яркие сны. Так что, если вы давно подумываете сократить количество выпитого кофе в течение дня, то для начала проанализируйте, насколько крепок ваш ночной отдых. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: А кто это у нас такой в 7.00 делает вид, что он спит? Подъем! Утреннее шоу будет Алиш на радио Хит FM. Здрасте, здесь Адамов и Терешкова.
1: Доброе утро, друзья. Даже если у вас сейчас закрыты глаза, уверена, руки и ноги уже пытаются встать.
0: Я думаю, знаешь, сейчас будет ситуация какая? Вот эти вот, когда ты просыпаешься, ты вот такой немножко щуришься, такой. А потом, сейчас вот мы скажем, что сейчас за день, и у них глаза, как у японских аниме. Что?
1: Да, понедельник, причем лайтовый день, когда мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера.
0: Думаю, что? Надо бегом, подъем, Тамара, встаем, берем телефоны.
1: Срочно. Да. 3000 рублей на кону достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется 21-м по счету. Сегодня 21 сентября.
0: Обалдеть, 21 сентября. Слушай, у меня в голове крутится все утро одно слово. Оно специфичное такое, очень красивое. Какое? Но при этом с таким легким флером чего-то такого недоверия. Коварство.
1: Коварство.
0: Коварство.
1: Очень красивое слово.
0: Очень красивое слово.
1: Кстати, мы, мне кажется, реже стали его использовать.
0: Мы вообще стали редко использовать красивое слово.
1: Коварный. Кто так скажет тебе?
0: Коварный. Какое коварство.
1: Коварный, Диана.
0: Вот. Никто не скажет.
1: Звучит как комплимент.
0: Да у тебя матом просто скажут, и все в современном мире. Вот, поэтому давайте использовать пароль коварства. Вот.
1: На старт.
0: Внимание.
1: Марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 7.08 в Москве. Всем доброе утро. Лайтовый понедельник начался. Мы дарим вам деньги с утра до самого вечера.
2: Совершенно верно. И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить коварство нам в мессенджер Макс и оказаться 21-м по счету, потому что 21 сентября. Какое коварство. Природное коварство.
1: Да-да-да. Именно. И кто же стал этим счастливчиком?
2: Победителем этого раунда становится Артем из Великого Новгорода. Тёмыч, привет.
1: Привет.
3: Доброе утро.
2: Вот у меня к тебе сейчас будет вопрос, как Артём Артёму. Как ты относишься, когда тебя называют Тёма, Тёмыч, Тимофей, Артемий?
3: Тимофей — это жестко.
2: Как это жестко? В смысле? Ну, остановись.
1: Это вообще не про Артёма, если что, а Тимофей — это Тима.
2: Чё?
1: Да.
2: Ну-ка давай, Артём, ну-ка скажи.
3: Да, все верно, это совсем другое имя.
2: Вот так, поняла?
1: Вот именно.
2: Куси её, фас.
1: Так он за меня наоборот.
2: Он говорит, совсем другое имя, Тима. Вот.
1: Тимофей.
2: Тимофей — это вообще другое имя, понимаешь? Ну просто я привык, что меня называют Тёма, Артём, а ты не привык, да, к этому?
1: Ладно, все.
3: Нет, Тёма, Артём, нормально.
2: О, смотри, переобулся как. Ну, Тёма, лови 3000 рублей тогда на счет. Вот.
3: Спасибо.
2: Та-дам. Передавай приветы.
3: Ну, я хочу просто передать всем привет в твой город, Великий Новгород. Те, кто меня слышит, город у нас небольшой, но очень красивый.
1: Очень классный.
2: Но очень лопоухий. Все тебя слышат прекрасно. Вот. Город, кстати, очень красивый.
1: Я там была недавно, просто потрясающе.
2: Я тоже был много раз. Ребят, всем вам, всему Великому Новгороду, тебе, Артем, и вообще всем, всей России желаем лайтового понедельника. Продолжайте в том же духе. Разыгрываем деньги с утра и до самого вечера в эфире Радио Хит ФМ. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Не пропустите эту возможность. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.
4: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага

0: Тема Делюкс. В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: нарабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7:17 в Москве. Вы говорите физкульт. Мы говорим, оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас.
2: Да-да-да, но мы дозвонимся, знаешь, мы упорные. Мы любим спорт и будем делать зарядку. Сейчас называется упражнение «Вело на пляже». Да, вот, в принципе, как звучит, так и выглядит.
1: Лягте, наконец-то!
2: Лягте на бочок. Ну, правда, все-таки не прямое расположение. На бочок нужно лечь. Руки за голову, пресс втянут, тоже будет работать. И начинаем.

0: начинаем вот крутить педали. Кстати, ягодицы касаемся пола.
1: Я еще короче могу объяснить эту проблему. Представь, что вы ехали на велосипеде и упали, но все равно продолжаете крутить педали. Вот. Ну,
0: но
1: а
0: при этом
1: в этот момент,
0: нет.
1: В этот момент еще папарацци вас фоткают. Вы же звезда, папарацци фоткают, и вы в позу такой. Оп,
0: я не могу остановиться. У меня движение.
1: Вот и все упражнения. Заходите в Messenger Max, в группу Hit FM ВКонтакте, и там есть видео, можно посмотреть и позаниматься. Легкой, качественной велотренировки вам с утра пораньше.
0: Поехали!

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 15, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 20 градусов тепла, будет солнечно. Вечером ожидается плюс 16, а ночью будет дождь.
0: Реклама.
2: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В гиперленте и ОКЕЙ. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в

0: Обслуживающая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро

0: благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ultima City. Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799. Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 7:26 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит ФМ. Лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ. Мы разыгрываем деньги.
2: Деньги, деньги, деньги. Вы становитесь богаче, мы счастливее. Мне кажется, все здесь выигрывают. 3000 рублей снова на кону. Достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется 21-м по счету. Сегодня 21 сентября.
1: И ты знаешь, день упрощения.
2: Нет, ты знаешь, что я узнала? Оказывается,

0: Сегодня отмечает день рождения легендарный сценарист, актер, продюсер и режиссер Стивен Кинг.
1: Стивен Кинг, прекрасный.
0: Как мне нравятся все писатель. Фильмы, которые, да, именно сняли по его книгам. Это просто вообще шедевры. И вот я посмотрела тут целый список и решила выбрать одно из них.
1: Которое наконец-то посмотрю.
0: Не то, что
1: или
0: посмотрю,
1: прочитаю.
0: Просто восхищаюсь больше всего.
1: «Сияние». Ну, слушай, «Сияние» — это один из моих любимых фильмов с Джеком Николсоном. Вот, один из самых сильнейших фильмов. Если вы не смотрели, концовка вас вообще с ума сведет.
0: Пусть это будет кодовым словом.
1: «Сияние»?
0: Да.
1: На старт, внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7.34 в Москве. Всем доброе, бодрое утро. У нас тут розыгрыши денег, потому что лайтовый понедельник.
2: Все, что надо было сделать, надо было отправить нам пароль «Сияние» в мессенджер Макс и оказаться 21-м по счету, потому что 21 сентября.
1: Да.
2: Вот, и победителем этого раунда становится жительница города Перми Екатерина. Катенька, доброе утро.
1: Привет,
3: Катя. Доброе утро.
2: Катюш,
3: доброе утро.
2: Скажи, пожалуйста.
1: Стало слышно по голосу.
2: Да, бодренькая такая. Кать, скажи, пожалуйста, как ты относишься к творчеству Стивена Кинга?
3: Ой, мне нравится «Сияние».
2: «Сияние» смотрела, да?
3: Да.
2: А какие еще фильмы ты по нему смотрела, если помнишь, конечно?
3: Не помню.
2: «Побег из Шоушенка» смотрела?
3: Тоже смотрела.
2: «Зеленую милю».
3: Смотрела.
1: Вот. Ну, мы все фильмы знаем. На самом деле, конечно, мне очень нравятся вот эти странные такие ужасы, знаешь. Ужасы неочевидные.
2: Ну, а вот этот знаменитый «Кристина»?
1: Не знаю.
2: Что про машину?
1: Нет, такое не знаю. Ну, главное,
2: оно,
1: что...
2: кстати, оно.
1: Знакомое.
2: Да, первый, который тоже. Ладно, не суть. Катюш, ты сейчас где находишься?
3: На работе.
2: Кем работаешь, если не секрет?
3: Бухгалтером.
2: Бухгалтер, милый ты мой бухгалтер. Соответственно, 3000 рублей тебе как автобус на остановку прямо сейчас залетают.
3: Классно, классно. Да,
1: знакомые звуки для бухгалтера.
2: Для бухгалтера нет. Шорох бумаги должен быть еще.
1: Это
2: вот,
1: да.
2: Мы тебя поздравляем, Катюш. 3000 рублей отправились прямо сейчас тебе на счет.
1: Давай привет.
3: Спасибо. Передаю привет всем, кто меня слышит. Передаю привет своей сестре, своей начальнице. В общем, всем привет и всем.
1: Спасибо.
2: Кать, можно я тебя попрошу, пожалуйста, звони нам вот просто во все игры, я тебя умоляю. Такого жизнерадостного человека давно мы не встречали. Все радостные, но вот у тебя какой-то вайб прям сумасшедший. Вот создан для утреннего шоу «Будите Алиш». Спасибо тебе огромное. Желаем тебе лайтового понедельника, Кать. Всем вам желаем такого легкого, прекрасного финансового понедельника. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
16: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
17: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: Альфа-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: 7.45 в Москве. Всем доброе утро.
1: Даже не хрустит, смотрите.
0: Вообще.
1: Трескает тут за обе щеки гранолу свою.
0: Ты тоже хочешь?
1: Нет, я просто, у меня новость про еду. Тут, значит, мои филяй-эксперты провели исследование в области отношений и выяснили, что, внимание, мужчина, сейчас это для вас в первую очередь, 34% опрошенных герцогинь специально делали еду партнера невкусной в качестве мести.
0: Да ты что?
1: Не делай вид, что ты такая, о боже, какие они ужасные.
0: Не, вот. Я просто всегда...
1: Я просто готовлю невкусно.
0: Я разделяю еду, я очень вкусно
1: себе
0: готовлю.
1: Себе и ему.
0: И поэтому я не могу сделать невкусно.
1: Ага.
0: Я же как себе.
1: Чаще всего поводом становятся обидные слова во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой, внимание, позже обещанного. То есть, понимаешь, да, вот эту историю?
0: После 23.
1: Ты приходишь домой, а тебе там сосед говорит, тебя твоя искала. По всему двору ходила, переезжай отсюда. Вот. Еще 31% опрошенных пересаливали еду всего лишь, ну, то есть так, чуть-чуть. А вот 19% делали ее острее.
0: Обалдеть, переводить продукты зачем?
1: Да, ну так вот. При этом больше половины портят блюда слегка, просто чтобы оно стало невкусным. Вот. А четверть опрошенных, видимо, не мелочится и превращает ужин в настоящее испытание.
0: Да, то есть,
1: если вдруг ваши пельмени резко стали невкусными, задумайся, может быть, ты забыл о годовщине какой-то.

0: Hit FM.
1: Восемь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Здесь Адамов и Терешкова. И прямо сейчас у нас продолжается лайтовый понедельник. День, когда мы разыгрываем деньги с утра до вечера.
2: Да, друзья, и счастье-то какое. Вроде как неделя только начинается, а вы уже при деньгах. 3000 рублей достанется эта сумма тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, окажется 21-м по счету. Сегодня 21 сентября. Я тут узнала, что, оказывается, в этот день отмечается Всемирный день мини-гольфа. Но мы сейчас не будем разговаривать про гольф, мы сейчас будем разговаривать про мини. Сколько всего мини у нас есть?
1: Как ты забыть смогла? Как ты могла забыть про день рождения этого человека?
2: Я не забыла. Мини. Так, мини-футбол, мини-гольф, мини-волейбола, по-моему, нет. Мне нравится юбка мини. Что еще мини?
1: Я бы на мини-юбке...
2: Мини-маус.
1: Мини-маус. Я бы на мини-юбке уже остановился. Есть еще мини-мотоциклы, мини-мини-питбайки такие малюсенькие.
2: Вот, так давай это мини-футбол. Слово как раз и сделаем мини- кодовым. Да?
1: Мини. На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ФМ.
1: 8.07 в Москве. Всем доброе утро. Денежный день или по-другому лайтовый понедельник.
2: С утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем денежки и прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль мини нам в мессенджер Макс и оказаться 21-м по счету. И победителем этого раунда становится Наталья из Кургана. Наталья, привет.
1: Привет.
3: Привет.
2: Скажи, пожалуйста, при слове «мини» что у тебя в голову приходит сразу?
3: Не знаю, почему-то мини-юбка.
2: Мини-юбка, как у всех. Мини-юбка, пожалуйста. Не мини-футбол, не мини-гольф, не мини-хоккей. Мини-юбка, пожалуйста.
1: Не мини вот эта машина.
2: Не мини-машина. Да. Это даже звучит странно, мини-машина. Вот, ладно.
1: Это нормально, Наталья же все-таки девушка.
2: Согласен. Натали, а ты сейчас вообще где находишься? Вот что вокруг тебя?
3: На работе.
2: Работа, да? И что у нас за работа, герцогиня?
1: Тот самый работа случай, когда секрет.
2: Работаешь?
1: Большая компания.
2: Спасибо.
3: Большая компания.
2: Адвокат дьявола. Да. Так, да.

0: Значит, ну хорошо, в большой компании, как говорится, у холодильника щелкать лицом не надо. Вот, а поэтому прямо сейчас открывай его, там лежат специально для тебя 3000 рублей, которые упали тебе на счет. Вот, поздравляем.
1: Ой, спасибо большое, очень рада. Здорово.
0: Передавай привет. Да, в мини-конвертике, мини-привет, передавай.
1: У меня сегодня у подруги день рождения.
0: Так.
1: Ее зовут Тарасова Екатерина.
0: Екатерина Тарасова, с днем рождения.
1: Хотела ее поздравить. Пожелать счастья, здоровья, всего самого наилучшего.
0: Признайся, ты потратишь эти деньги ей на подарок?
1: Да.
0: Молодчина. Вот это я понимаю, подруга. Вот, поздравляем именинницу с днем рождения. Вот. Ну, а тебе отдельно, Наталья, желаем хорошего лайтового понедельника. Ребят, продолжаем разыгрывать деньги. С утра и до самого вечера в эфире Радио Хит ФМ мы будем это делать. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну, а подробности, как обычно, на сайте hitfm.ru.
2: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
16: РБ Украина 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Но поскольку у нас лайтовый понедельник, мы говорим о деньгах и разыгрываем эти деньги. Поговорим вот о чем. Подписки-паразиты. Обсудим признаки, что вы платите за воздух.
0: Давай.
1: Итак, поехали. Проведите ревизию автоплатежей. Раз в месяц изучаем приложение своего банка и смотрим, за что у нас списываются деньги. Это важно. Я недавно проверил, я обалдел. Я вот это все даже никогда не подписывал себе. Ну, такое есть.
0: Но я иногда захожу в услуги, знаешь, вот. Посмотреть.
1: Дальше. Есть такая функция у многих стриминговых сервисов, такие типа «бесплатный плотный период».
0: Ага, да, вот. Да,
1: ни,
0: да.
1: Ни в коем случае не ведитесь на это. Точнее, если повелись, ничего страшного в этом
0: не
1: нет.
0: Не забудьте, когда он заканчивается.
1: Ставьте напоминание за день до конца, чтобы не попасть на деньги. Потому что, как обычно это работает, у вас есть пробный период, он проходит месяц, и на следующий день у вас уже автоматически с карты списывается сумма, которая должна быть.
0: Да, вот. Да, да. А и там дальше бывают такие суммы.
1: Да, да, да. Вот. Дальше есть такое понятие — семейная подписка. Не надо ей брезговать. Это прекрасная история. Делим одну на всех: музыка, кино, облако, и все, и существуем. Получается очень даже комфортно. Дальше. Есть такое правило 24 часов. Это многие психологи советуют, обращаясь к шопоголикам. Перед новой подпиской спрашивайте, и вы точно этим будете пользоваться? Потому что часто в моменте нам надо, а потом нам не надо. Мы не открываем даже это приложение или этот сервис. Вот. Ну и последний пункт — это кэшбэк за подписки. Проверьте, не возвращает ли банк часть денег за них? Потому что такое тоже бывает. То есть плюс тоже в этом есть. Вот, поэтому изучайте. Вот эти 5 пунктов помогут вам не платить за воздух.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 15, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 20 градусов тепла. Ну а вечером ожидается плюс 16, будет облачно, а ночью дождь.
0: Реклама.

0: Существующая группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого, откуда это небесное тело?
3: Из нашего фитнес-центра.
4: А этот маленький спутник?
5: Из нашей школы.
4: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
5: Мы за ресторан.
4: Тогда начинаю отсчет. 10.
6: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
8: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
7: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
2: Улица Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
9: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-5.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8:26 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ. И лайтовый понедельник с утра и до самого вечера мы в эфире радио Хит ФМ разыгрываем деньги.
2: Наша суперактивность для повышения вашего благосостояния.
1: Да.
2: Вот так вот. Звучит гордо. 3000 рублей здесь на столе. Достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074 и окажется 21-м по счету. Сегодня 21 сентября.
1: Совершенно верно глаголите.
2: Так, мне тут сорока сказала, да, на плечо прилетела, что у тебя есть повод для кодового слова.
1: У меня повод, да. Джордж Мартин сегодня отмечает день рождения, да. Как ты могла забыть, не знаю, это твой любимый человек после Тора. Вот. Такой же бородатый, такой же гениальный.
2: Прекрати, я не то чтобы его люблю, но я люблю его творчество.
1: Вот именно.
2: Именно «Игру престолов» этот человек написал, невероятная история.
1: Я как человек, который никогда не смотрел «Игру престолов», не то чтобы я этим горжусь, просто говорю, вот. Сходу так, знаете, с лету прям придумал пароль. Я король, пожалуйста.
2: Вот и все.
1: Получите, распишитесь.
2: Совершенно нескромно.
1: Совершенно нескромно. Вот каждый из вас сейчас пришлет пароль. Я король, вот. А тот, кто окажется 21-м по счету и заберет 3000 рублей. На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на Радио Hit FM.
1: 8:34 в Москве. Вот оно, счастье, лайтовый понедельник. Для каждого вы выигрываете деньги. Мы отдаем их легко и просто.
2: С утра и до самого вечера вот это вот развлечение происходит. С утра и до самого вечера все ведущие радио Hit FM говорят, деньги не проблема. Вот. И сорят. В общем, рассыпают их по всей России. А что надо было сделать, чтобы получить 3000 рублей? Надо было отправить пароль. Я король. Вот, и оказаться 21-м по счету, 21-м королем по счету надо было оказаться, вот, и этим королем стал Андрей из города Сочи.
1: Вау, приветы!
2: Привет, король Андрей.
3: Приветствую, приветствую, король голый, да здравствует король.
1: Ух ты.
2: Привет. Прикройся, себе, пожалуйста. Что за срамота с утра пораньше?
1: Понедельник только начался, а ты уже.
2: А, ну Сочи, там может быть слишком жарко просто.
1: Да-да-да.
2: Так, Андрей, скажи, пожалуйста, мы уже поняли, что ты юморист, а ты где находишься территориально? Вот что вокруг тебя прыгает?
3: Вокруг меня спящие дети, и супруга проснулась вот, и говорит, давай деньги? Мы будем работать. Дети.
2: Не-не-не, такая супруга проснулась, я слышала слово «деньги» и выиграл. Андрей, и ты король? Ты что-то не договариваешь?
1: Не, она отправляет мужа на работу, она же еще и не знает, что он выиграл деньги, наверное.
2: Да, а как зовут супругу?
3: Она говорит, Ольга.
2: Ольга, она слышит нас сейчас?
3: Да-да-да.
2: Ольга, значит, конечно. Смотрите, хочу вам рассказать. Андрей, во-первых, король, а во-вторых, он выиграл 3000 рублей только что. Так что смело за руку его на работу отправлять не надо и в магазин.
1: Ну, вот. Как-то так. Каждой девушке мало всегда. Поэтому я думаю, что она деньги заберет и отправит его на работу.
2: Я думаю, что Ольга позвонит нам сама в следующий понедельник.
1: Да.
2: Вот, попробует выиграть 3000 рублей. Поздравляем тебя, Андрей. Желаем тебе лайтового понедельника. 3000 рублей отправились тебе на счет. Вот, ты хочешь передать приветы?
3: Да, очень хочу.
2: Давай.
3: Передать. Спасибо огромное. ТТПМ, вам огромный респект. А я вот из Сочи передаю привет в Сибирь. Там у нас родня, очень много друзей. Это город Междуреченск, Кемеровская область. Они там нас ждут всегда и к нам приезжают, и мы с ними связь держим. Так что Междуреченск, Кемерово и вся Сибирь, привет.
2: Я даже думаю, сейчас они, знаешь, такие слушают. Угу. Выиграл
1: пора
2: деньги.
1: Съездить в Сочи.
2: Выиграл деньги, значит, приедет. Ладно, желаем побыстрее вам встретиться. Ну и, как я уже говорил, желаем лайтовый понедельник всей стране. Продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера. Подробности ищите прямо сейчас на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: рекомендация специалиста.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Hongqi HS3 и Hongqi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональные предложения у официальных дилеров Hongqi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Hongqi. Цена указана для модели Hongqi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняются у официальных дилеров.
9: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 8:46 в Москве. Всем доброе утро.
1: Парень позвал, такая новость, которая завирусилась сейчас в сети, значит, парень позвал девушку жить к нему в квартиру. Квартира, если что, в центре Москвы.
0: То есть, казалось бы, что необычно.
1: Элиточка, да. А потом выкатил ей договор сожительства. Он заранее расписал, что ее ждет.
0: Ага, 30, все обязанности.
1: 35 тысяч рублей в месяц за жилье она должна платить. Угу. 1500 рублей штрафа за пропущенную уборку. Отдельные санкции за немытые сковородки. Быт и готовка полностью на девушке. Вот. Парня зовут Максим, и от лица всех мужчин хочу сказать, он не наш.
0: Да, ну это вообще...
1: Вот. Он не понимает, как девушка
0: как
1: вообще...
0: жестко.
1: Он, да, целая переписка есть, где, она, где он прям искренне от
0: и
1: всей
0: что,
1: души не понимает, как, почему она хотела жить на халяву. Угу. Он прям там так и пишет. Вот. И еще напоследок этот паренек попросил ее хорошенько подумать до завтра, ведь на ее место любая нормальная герцогиня с радостью заедет. Вот. Я не уверен, Максим, что туда кто-то заедет с таким
0: обычно
1: вот подходом.
0: Обычно это прокатывается только так. Сначала ты ни о чем не предупреждаешь, а уже в моменте выбора нет.
1: Нет, да я вообще считаю, с этой стороны он, конечно, хорош. Он сразу расписал, что ее ждет. Но с другой стороны, Максим, как Артем Филяй Мадамов, тебе сейчас дам маленький совет. Все это будет. Вдохнови ее на это. Вот что важно.

0: Хит FM. Реклама.
1: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов 1 минута в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Олеж» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Это
1: лайтовый понедельник.
0: Нет, это лайтовый понедельник, само собой. Но это еще и лайтовый разговор.
1: Да, у нас третья часть, как всегда, классная тема для обсуждения. И вот, что мы будем делать сегодня. Мы будем выбирать самое красивое русское слово не по смыслу, а по звучанию.
0: Да, неспроста мы сегодня про коварство заговорили в начале эфира. Будем использовать эти слова. Объясню, почему. Это может быть и современное слово. То есть, если кто-то считает, что слово, допустим, чечек красивое, вы можете смело сказать.
1: Обоснуйте только.
0: Но это можно и без обоснования. Просто скажите, что это красиво и вам нравится.
1: Самое красивое слово русское — это зарплат.
0: Нет, ну это хорошо. Подожди, это по смыслу оно тебе красивое, понимаешь?
1: Да и по звучанию, если это потом кошельки.
0: Вот смотри, есть такое слово, например, услада.
1: Да.
0: Красивое.
1: Не, знаешь, мне что еще нравится? Гедонизм.
0: Гедонизм?
1: Да, очень люблю. И, кстати, по смыслу тоже.
0: Поэтому ты жадничаешь, не говоришь это слово никогда.
1: Да.
0: Спрячешь его всегда.
1: В обычной жизни я всегда говорю, кстати.
0: Вот слово, допустим, дубрава. Мне очень нравится. Родник.
1: О, да.
0: Родник, кстати, красивое слово, между прочим. А звездопад, вот тоже красиво вроде звучит.
1: Да.
0: Лапти. Вот, ну, почему меня тянет деревенские темы тянет? Ну, из современного, я не знаю, так надо сходу не скажу.
1: А меланхолия? Ну, классно же. Правда, состояние не очень, но в целом...
0: Да, слово красивое, да, согласен. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Вот. Также в Максе есть группа Хит ФМ, можно туда написать. Мы сегодня обсуждаем, точнее, не то чтобы... Да-да, обсуждаем и выбираем самое красивое русское слово. Ну, можно не по смыслу, а вот просто по звучанию.

0: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Выбираем и обсуждаем вообще самое красивое русское слово.
1: Да, ну для вас именно. Вот, например.

0: Ксения написала. Кокошник.
1: Кокошник.
0: Да. Прям очень хорошо звучит.
1: Ну, есть, согласен. Вообще, старославянские слова в целом, вот ирод, то это не очень звучит, конечно.
0: Нет, ну смотри, если мы-то уже знаем, как выглядит кокошник, но вот по названию, к примеру, если ты никогда его не видел, очень сложно догадаться, что это главный убор.
1: Вот, пожалуйста, понимаешь? Андрей написал «балалайка».
0: Да.
1: Просто «балалайка», да, да. Вот. Или, например, вот Лиля написала просто, а Ляля, точнее, «привет».
0: А, ну да, почему бы нет? Объясняйте еще, почему вам нравятся эти слова. Вот Виктор предложил два варианта. «Целомудрие». Красивое слово, согласна. И синхрофазотрон.
1: Я
0: а
1: бы
0: вот это непонятно.
1: Я вот очень бы хотел, чтобы вы прям, знаете, в жизни такие, знаете, я, наверное, назвал бы сына красивым словом синхрофазотрон.
0: А прежде вот. Имя для ребенка.
1: Вот Татьяна, Татьяна написала, пион.
0: Да.
1: Да, если даже откинуть, что это цветок, само слово красивое.
0: Да, Наталья отправила нам удовольствие.
1: Удовольствие.
0: Приятное слово.
1: Анастасия пишет, иллюстрация. Вот. И почему-то дальше у нее идет галлюцинация.
0: Следующее интересно, что?
1: Не знаю, не знаю.
0: Прострация.
1: Прострация.
0: Екатерина.
1: Конфигурация.
0: Написала нежность, рай. Ой, ну прям сразу так хорошо, какой-то остров представляешь.
1: Вот Ксюша прислала слово, я не знаю, это приличное слово или нет, простите уж, но монопенисуально. Угу. Красиво звучит.
0: Красиво звучит, но надо проверить на приличие.
1: Надо прежде чем говорить было, да? Ладно, 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4, это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа хитов.фм, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем самые красивые русские слова.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональные предложения у официальных дилеров Хончи.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита в разделе кредиты/автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
14: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо Сбербанк.ру в разделе travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: 9 часов 17 минут в Москве. Доброе утро. Мы сегодня обсуждаем самые красивые русские слова.
2: О, Рим вспомнила. Лепота, благодать, усалада.
1: Вот ласка, пожалуйста, она написала. Ласка. Но кстати, она ниже написала миллениум, но это же не русское слово миллениум.
2: Угу. Калейдоскоп.
1: Кстати, красивое слово, правда. Очень интересное. Мурмурация.
2: Этого я не знаю.
1: Это, наверное, когда кошечки мурмур делают, мурмурация.
2: Интеллект.
1: Интеллект.
2: Да, красиво, богато.
1: Блаженство. Кстати, очень красивое слово блаженство, да? Ну, с одной стороны. Если, а если, правда, смысл откинуть, уже не очень.
2: Созерцание.
1: Какое вот это,
2: важное слово.
1: Это целый даже комплимент луналикая.
2: Да.
1: Глазурь. А, нет, просто лазурь, а не глазурь.
2: А глазунья?
1: Тоже. Нет.
2: Мне очень нравится, красивое
1: даже,
2: такое.
1: Знаешь, я помню прям, да, отчетливо помню, как однажды я это узнал название этого блюда. Я был маленький, я любил очень глазунью, и мама сказала, тебе глазунью сделать? Я говорю, фу, нет, не надо, яичницу сделать. Она говорит, это то же самое. Мне как-то не очень хотелось ее после этого. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4, это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере.

Макс. Пишите туда. Также в Максе есть группа Hit FM. Еще туда тоже можно зайти и в комментариях к посту рассказать про самое красивое русское слово.

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 16 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс. Погода достаточно пасмурно выглядит, но дождей сегодня не обещают. Во всяком случае, до вечера. Днем нам обещают плюс 20, вечером плюс 13 и небольшой дождь.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: У вас день рождения, мероприятие в офисе или просто большая компания? Закажите пирог, поставьте на стол, нарежьте и угощайте. День пирога. Доставка горячих пирогов. Скидка на первый заказ. День пирога. Когда вкусно всем. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРНП 326-547-600-049-873.
8: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799. Хит FM.

0: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем самые красивые русские слова.
1: Надежда считает, что это медведь.
0: Медведь?
1: Да, вот ей очень нравится. А Алия колыбель нам предложила.
0: Красивая, да. Татьяна пишет. Малиновка. Малиновка. А вот, пожалуйста, Настя вспомнила. Уста.
1: Да. Живописность.
0: Живописность.
1: Пришла от Айнур.
0: Владимир написал. Черешня. Ну, это правда красивое название ягоды. Черешня, чаща, чаща. В свое время учил норвежский язык, где много таких приятных на слух чи-ши-ши.
1: Юлиана написала «пастель». Ассоциации приятные, и пастельные оттенки просто красок приятных глазу. А для художников пастель изящный материал для творчества. Подписываюсь.
0: Да. Антон мне тоже вспомнил. Скоморох.
1: А, да, ничего себе. Ладушка.
0: Ладушка.
1: Да, ласкательная форма от имени славянской богини Лады, покровительница семьи весны. Это Дима. Такой вот вариант нам отправил.
0: А вот это я помню в детстве Аладе Аладушками называли.
1: А вот, может быть, какая-нибудь Лада придумала их.
0: А вот Настасья просто златоглавый.
1: Да, тоже хорошо.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Мы сегодня простую тему.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Красиво и певуче.
2: Согласна. Азат пишет антресоль. Это да, это вообще, вот тоже, если не знаешь, что это такое, совершенно по названию не догадаешься.
1: Так это когда даже знаешь, что это такое, не особо красивое. Давайте будем честными. Но это мое мнение.
2: Ну, каждому свое.
1: Да, согласен. Так, что тут? У Слада опять написали. Звучит сладко.
2: Ксения картошечку с грибами вспомнила. Вот, видимо, и у нее сочетание такое красивое.
1: Муза.
2: Да.
1: Да, это даже, знаете, по-моему, я не буду врать, но мы сейчас, конечно, не включаем тут, значит, но муза, по-моему, это не русское слово, но все равно мы берем, потому что мы его используем в российском диалекте, вот, и оно красиво звучит.
2: Лицемерие. Нет, забыли про смысл.
1: Давай так, а прикинь, не знать, лицемерие, вам измерить лицо.
2: Нет, зеркало.
1: Зеркало.
2: Тоже классно.
1: Колыбель.
2: Да.
1: Вот. А, что? Вдохновение.
2: Ага. Благочестивость, что ли?
1: Не понял, там говорит, сложное слово очень. Я не дорос до таких, с родителями надо читать такие слова вслух. Да вот. Барышня.
2: Да.
1: Барышня, сударыня.
2: Это сразу прямо.
1: А как же герцогиня?
2: О, да, подписываюсь.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем самые красивые русские слова. Они могут быть, конечно, не совсем русскими, то есть происхождение, но мы их в российской, в русской речи используем, и они звучат красиво.

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9 часов 46 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали русские слова, которые очень красиво звучат. Без смыслов, без подтекстов каких-либо, да?
1: Просто, которые вам нравятся.
0: И даже если это слово пришло к нам в лексикон откуда-то из другой страны, ничего страшного. Оно у нас звучит по-русски красиво, значит, можно о нем говорить.
1: Олегу нравится имя Стефания. Согласна, оно какое-то вот прям вообще космическое,
0: есть
1: историческое.
0: Такое. Вот, пожалуйста, Виктор написал слово «щенок». Но это, смотрите, сейчас момент. Вот тут как сказать? Можно сказать, как я сейчас сказал, щенок. И не очень. А вот как щенок.
1: Да.
0: Уже лучше.
1: Юрия написала, мама, лучшее слово, главное слово на земле. Тут нельзя не согласиться.
0: Конечно, согласен на 100%. Так.
1: Умиротворение. Написала Катя. И вот еще несколько от нее. Гармония. Да, мне тоже нравится это слово.
0: Надежда написала лелеять.
1: Угу. Мираж.
0: Мираж.
1: Тоже хорошо.
0: Андрей написал: Лиса Патрикеевна.
1: Ну,
0: и это, матушка.
1: Да.
0: Матушка.
1: Классно, спасибо вам огромное. Мы сегодня вспомнили, на самом деле, много слов, да и, в принципе, ассоциации сразу. Называешь слово и сразу же что-то себе представляешь.
0: Конечно. Ребят, спасибо большое, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит-ФМ. Напоминаю, лайтовый понедельник продолжается. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Она и разыграет очередные 3000 рублей. Ну, а мы с Терешковой прощаемся. До завтра.
1: Всем классного денечка. Пока-пока.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: «Хитовый»
1: на радио «Хит ФМ».
0: На радио «Хит ФМ».
2: Приветствую вас, друзья. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, много играем. Будем ловить с вами везде хит, нырять в прошлое, в настроение. Обязательно поиграем, конечно же, лайтовые денежки. А вот нормально, да, так? Ну, вот так. Лайтовые денежки. Очередной розыгрыш в следующем часе. Ну, потому что лайтовые понедельники у нас с утра до вечера мы разыгрываем много-много денег. Ну, а в этом часе, друзья, можно выиграть чекап вашего здоровья. Хит в ресурсе. Друзья, только внимание, чекап у нас в Москве. Поэтому, если вы из другого города, рассчитывайте, пожалуйста, сможете ли вы приехать к нам в ближайшее время. Итак, как же выиграть чекап? Очень просто. Как только услышите в эфире вот такой вот сигнал.
0: В ресурсе. Время держать ритм.
2: Пишите мне в мессенджер Макс, в личные сообщения на номер +7 925 007 10 74 фразу «Я в ресурсе». И если вы будете первыми, то чекап ваш.

Май Индия на радио Хит ТВ. Трек называется «Спектакль». Друзья, у нас, кстати, совсем скоро афиша. Куда сходите, что посмотреть в Москве в ближайшие дни? Ну, а прямо сейчас с нами Рэй. Трек называется «Where is my husband?» «Где же мой муж?» Ну, девушка такая в активном поиске, когда раньше говорили. Вот где найти мужа? Ну, где? Говорят, что на автомобильных фестивалях можно найти, в картинг-клубах тоже можно поискать. Ну, или в медицинских центрах можно встретить мужчин, которые предпочитают держать ритм, поэтому следят за здоровьем и проходят чекапы, друзья. Да-да, это я вам так тонко намекаю, что в этом часе вы можете выиграть чекап вашего здоровья.

0: нас совсем скоро хит в ресурсе, так что не пропустите, друзья. Единственное, напомню, что чекап в Москве. Ну а прямо сейчас Рэй с нами. Рэй, welcome.
1: Hello, my darlings, it's Rae here.
2: Heat FM.
3: Your husband is coming.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 18 градусов тепла. Юго-восточный ветер нежно дует со скоростью метр в секунду. Влажность у нас в норме. Так, давление тоже прям замечательное. И дождь нам обещают уже, когда стемнеет. Поэтому наслаждаемся бабьим летом.
2: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
6: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
5: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
7: Улица Петровича, Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер три.
0: В отреставрированном гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице открылся музей транспорта

0: Москвы. Постоянные экспозиции рассказывают, как менялись Москва и ее транспорт от первых трамваев и конки до метро и автомобилей. На двух этажах собрали 53 транспортных экспоната, исторические артефакты, макеты и интерактивные симуляторы. Здесь можно увидеть старинные вагоны метро, виртуально прокатиться на первом московском автобусе и самостоятельно собрать двигатель «Москвича 412» без возрастных ограничений.
1: Номер два.
0: В музее «Гараж» проходит выставка индийской мультимедиа-художницы Афры Шафик, которая собрала две интерактивные работы «То, не зная что» и «Невеста, которая не могла перестать плакать». Первая основана на исследовании советских книг, которые в 1960-1980-х годах издавали на языках индийского субконтинента, и превращает историю книжного экспорта СССР в игровой квест с Бабой-Ягой, царевной Несмеянной и вымышленными героями. Вторая инсталляция «Игра» рассказывает о невесте, которая переживает горе в день свадьбы. Визуально здесь соединяются мотивы красно-белой вышивки и ранняя восьмибитная эстетика. Выставка продлится до 14 февраля. Вход свободный для лиц старше 12 лет.
1: Номер один.
0: В кинотеатре можно посмотреть фильм Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал». По сюжету Ваня Добрынин считает русские сказки скучными и совсем не верит в чудеса. Но однажды волшебный сундук переносит мальчика в мир, где существует царевна-лягушка, баба-яга и другая сказочная нечисть. Чтобы вернуться домой, Ване придется найти новых друзей, столкнуться с опасностями и спасти планету от забвения. В ролях Мария Аронова, Илья Виногорский, Пелагея, Мирон Проворов и Ирина Горбачева. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

0: Топ-хит в ресурсе. Время держать ритм. Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
1: Итак, друзья, хит в ресурсе. Возможность выиграть чекап вашего здоровья нужно просто. Поймать хит в ресурсе в эфире Хит ФМ, отправить ответочку «Я в ресурсе» к нам в мессенджер Макс и оказаться первым. И сегодня наш победитель Полина. Полина, привет, привет. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Вот да, алло, здравствуйте. Аплодисменты.
2: Ура!
1: Тебе. Ура, ура. Слушай, ну я прям очень рада, что у тебя получилось дозвониться, выиграть вернее. Мы дарим тебе сертификат ФНК-центр на комплексную программу восстановления «Попробуй новое максимум». Я вот прям чувствую, что тебе это очень сильно надо, правильно же?
2: Да? Очень, да, особенно после декрета, вот. Это очень надо. Спасибо вот. За возможность.
1: Спасибо тебе огромное, что выиграла. Вот так вот, друзья, этой осенью, мне кажется, нам всем, и не только те, кто после декрета, нам всем нужен чекап. Поэтому в течение этой недели у вас будет возможность выиграть свой. Завтра обязательно продолжим.
0: Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Нет сил и стресс? Пора на перезагрузку. В ФНКЦ, ФМБА на Ореховом 28 современные программы биохакинга. Индивидуальное восстановление под контролем врача. Верните себе энергию и радость жизни. Запись на сайте или по телефону 8499 725 4.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Rehab и Inna сделали вот такой вот классный кавер на Sash Rock My Body. Друзья, у нас, кстати, есть онлайн-радиостанция HitCover. Там очень много вот таких вот классных хитов, так что наслаждайтесь. Найти можно эту радиостанцию онлайн у нас на сайте hitfm.ru. Либо очень прикольно, кстати, слушать наши онлайн-радиостанции в мобильном приложении Радио HitFM. Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья. Понедельник лайтовый. О, стихами я заговорила. Это что значит, что в следующем часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек? Не пропустите, потому что лайтовые понедельники на Радио HitFM с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. HitFM.

0: Радио Хит ФМ.
1: Статус хитовый, друзья, это когда мы с вами особо не напрягаемся по понедельникам, ну а зачем? Алексеев, кстати, совсем скоро забежит в студию, расскажет нам про возможную опасность хрустальной посуды. Петь будем вместе с Филатовым и Кэросом про счастливых людей. Ну и, конечно же, друзья, в этом часе очередной розыгрыш лайтовых денег. Можно вот так взять легко и выиграть 3000 рублей. Потому что лайтовые понедельники у нас, да, все с утра до вечера разыгрываем много денег. Ну а я желаю, чтобы удача вам улыбнулась, друзья, сегодня. Говорят, кстати, она улыбается тем, кто тоже улыбается.
0: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Получу тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 и можно в личные сообщения, вот в личные, только в личные. И окажется 21-м по счету, ну потому что сегодня у нас 21 сентября уже. Ого! Друзья, только пожалуйста, будьте на связи после того, как вы отправляете слово. Прям вот, вот не уходите из Макса, ладно? Потому что мне нужно очень-очень быстро связаться с победителем, чтобы в прямом эфире отсыпать вам денежку. Иначе у меня не получится ничего, хорошо? И слово отправляем только после того, как я скажу на старт внимание марш. Все, готовы? Итак, кодовое слово в этом раунде. Спасибо. На старт внимание марш.
1: Лайтовые деньги.
2: Лайтовый понедельник.
1: На радио Хит ФМ. Реклама.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Да, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей. Я объявила буквально совсем недавно, и чтобы их получить, нужно было просто отправить кодовое слово «спасибо» к нам в мессенджер Маркс, потому что сегодня Всемирный день благодарности. И оказаться 21-м по счету, потому что 21 сентября сегодня. И наш победитель сегодня Константин, город Тверь. Константин, привет-привет. Алло, алло.
1: Здрасте.
0: Вот эти аплодисменты тебе. Ну, ты молодец. Удачи тебе, улыбнулась, потому что, я думаю, ты сегодня с утра уже, наверное, улыбаешься, всем ходишь, правильно? Да, и все получилось.
1: Да.
0: Молодец. Так как еще в этой жизни? Больше никак. Поэтому я тебя поздравляю. Давай, подставляй ладошки, отсыпаю тебе лайтовую денежку, лови. У-у-у!
1: Спасибо большое, спасибо. Всем настроения хорошего.
0: Спасибо тебе. Друзья, вот так легко можно взять и выиграть свои лайтовые денежки, потому что до самого вечера у вас будет шанс это сегодня сделать. И вообще всегда по понедельникам здесь на Хит ФМ, потому что они у нас лайтовые. Ну, а я желаю вам удачи.
2: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2003. Мадонна.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 19 градусов тепла. Правда, южный ветер дует со скоростью больше, чем 4 метра в секунду, поэтому эти 19 ощущаются как 15-16. Давление в норме, влажность тоже нормальная. Слабый дождь обещают ближе к ночи.
2: Реклама. Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
6: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум, выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
8: Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
9: «Хит-ФМ». I get those goosebumps every time.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Считается, что стеклянная посуда является одной из самых безопасных для приготовления и хранения пищи. Однако, как оказалось, изделия из хрусталя могут нести опасность для здоровья. Все из-за содержания в нем оксида свинца, оказывающего негативное влияние на человеческий организм. В обычных условиях, когда контакт с продуктами краткосрочный, это воздействие минимальное. Однако при хранении в хрустальной посуде еды и напитков с высокой кислотностью, свинец высвобождается, что может привести к отравлениям. Исходя из этого, ученые советуют использовать для квашеной и маринованной еды стеклянную, керамическую, а также эмалированную посуду. А хрусталь оставить для особенных случаев и продуктов. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5. 7-9-7-7-9-9.

0: Модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк

0: Джиджи Д'Агостино на радио Хит FM In My Mind. Вот у меня не получилось отгадать год этого хита, зато у вас, друзья, очень хорошо получается отгадывать в программе Хитстори, причем с помощью личных воспоминаний. Мы как раз этим с вами совсем скоро займемся, уже в следующем часе, в начале поиграем, вот, заодно потренируем ассоциативную память. Ну и, конечно же, в следующем часе, друзья, у нас везде хиты, это возможность выиграть очень классные подарки от радио Хит FM, от любимых десертов до поездок на такси, от пиццы до ювелирных украшений. В общем, все в ваших руках, друзья.
1: Начинай день красиво. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

статус хитовый, друзья, это когда мы по понедельникам с вами сильно не напрягаемся. Поиграем совсем скоро в хитстере. И, конечно же, у вас будет возможность в этом часе поймать везде хит и выиграть очень крутые подарки. Давайте напомню, как это сделать. В общем, совсем скоро красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас напишите слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 в личное сообщение пишите «везде хит». И если это слово от вас падает к нам под номером 21, потому что сегодня 21 сентября, «везде хит» ваш. Огромная просьба, друзья. Слово отправили, телефон в руках, и вы там в мессенджере Макс посидите, подождите. А вдруг вы победители? Мне нужно с вами будет связаться и в прямом эфире, причем связаться очень-очень быстро, в прямом эфире должны с вами открыть «везде хит» и посмотреть, что же вы там выиграли. Ну, вот такие вот дела. Я думаю, что у нас все получится. Буду держать за вас кулачки. Ну, а прямо сейчас слушаем у нас «Walk With Me», «Felix Yen» и «Shows» на Hit FM.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадей.

0: лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8499 579 7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, ныряем в прошлое, друзья, на 2-3 минуточки. Итак, запускаю один стопудовый хит. Прямо сейчас нагрянут воспоминания. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Если просто вспомните год этого хита, все равно пишите. Вот, а если с другим годом связаны, все равно пишите, все прочитаю. Куда писать? Мессенджер Макс, плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Так, у нас есть подсказки. Куда мы там с вами собираемся? Есть! Вот, в том самом году наши гимнастки завоевали все золото в художественной гимнастике на Олимпиаде в Рио. Вот так вот. А еще появилась группа Blackpink. Ну, а я жду ваши воспоминания. Надеюсь, поделитесь. Готовы? Поехали!

Hit Story на радио Hit FM, друзья, Бурак Етер, Tuesday. Мы пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Вот Евгений пишет, в 16-м году под эту песню ехал рожать сына. Эльдар написал, работал на стройке, 16-17 годы. 16-й год, помню, он приходил к вам в гости, было интересно, Илья. Кто приходил? Бурак Етер. Да, кстати, да, он приходил к нам в 16-м году. Я вспомнил, мы с ним еще видосики записывали. Такой веселый паренек, да-да-да. Точно, 2016 год у нас на дискотеке в школе крутили, а мы уже в 11 классе. Приятно вспомнить те времена, Алена. Ну вот так вот, друзья, получилось у нас вспомнить 2016 год, Бурак Етер, Tuesday. Прямо сейчас нужно вернуться нам с вами обратно в 2026. Готовы? Просто везде хит совсем скоро у нас будет тут вот где-то проплывать, а я желаю вам его поймать. Ну а помогает нам вернуться Fastboy прямо сейчас. Music Sounds на Hit FM.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 20 у нас на градуснике, но по ощущениям где-то 16-17, потому что южный ветер дует, друзья, со скоростью 4,5 метра в секунду при влажности 52%. Давление у нас в норме, слабый дождь обещают ближе к ночи.
0: Реклама.

0: Ленинского, сэр. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
2: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит-ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
3: 12+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Для того, чтобы заниматься спортом, не обязательно быть профессионалом. Любительские соревнования также могут приносить пользу и удовольствие, однако разница в достижениях бывает очень существенной. Так, совсем недавно различия в уровне и подготовке показал чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который поучаствовал в заезде с сотней соперников на гоночных картах. Макс начинал заезд на 101 месте, и каждый, кого он обгонял, выбывал из гонки. В итоге на 14-м круге из запланированных 34-кратный чемпион, избежав массовой аварии на старте, вырвался в лидеры и, досрочно выиграв, получил свой трофей за победу, который стал для него первым в этом году. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 21-м по счету, потому что сегодня у нас 21 сентября. И наш победитель Мария сегодня. Мария, привет!
2: Привет!
1: Город Белогорск. Вот. Мария, подожди, у вас же тогда получается сейчас уже вечер, наверное, да? Сколько у вас там времени?
2: Да, вечера.
1: Ох ты, слушай, какая же огромная, классная у нас страна, смотри, да? То есть ты в будущем, я у тебя в прошлом, а мы все равно вместе.
2: Да-да-да, у вас да. Утро, а я уже домой с работы ты, собираюсь.
1: Мы еще, у нас, ну да, у нас пол первого еще, народ еще, многие спят, еще не проснулись.
2: Да-да-да.
1: Здорово. Ладно, давай посмотрим, какой у тебя везде хит поймался сейчас. Посмотрим, что там за подарочек. У тебя секундочку. Открываем. А у тебя везде хит на такси. Вот так вот. А это очень круто. Это значит, что благодаря радио Хит FM ты сможешь заказать прям несколько поездок в очень популярном сервисе и комфортно добираться туда, куда тебе нужно. Кстати, на работу или обратно можно ездить прям целую неделю или в булочную, ну, как многие там.
2: Отлично.
1: Вот, в общем, я думаю, что не помешает. Спасибо тебе огромное за участие, друзья. Везде хит на радио Хит FM сегодня еще обязательно будет, так что не пропустите свой.
0: Везде хит на радио Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Мистер.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Пора проверить здоровье. В гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Пароль ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf.

Биби Рекса на радио Хит ФМ. Sad Girls. Грустные девушки остаются за последние песни. Ну да, бывает. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Буквально через полчасика уже будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Ну а прямо сейчас с нами... Кстати, знаете, недавно в нашем утреннем шоу «Будете Алиш» была тема, кем бы вы хотели поработать один день. Вот, ну, ребята там у нас очень классные темы обсуждают. Вот, и Адамов меня за эфиром спросил, а ты кем, вот кем? Ну, я, как и большинство, ответила, хочу быть пилотом лайнера, а потом такая, нет, не пилотом. Я хотела бы поработать визажистом и стилистом кей-поп-айдолов. Вот прям денечек один. Хотя, знаете, был случай, когда одна девочка, она работала с BTS, но уволилась, потому что влюбилась в Чимина. Чимин, друзья, на радио Хит ФМ прямо сейчас. Кого ждет мое сердце?

Например, дождевик или спортбокс. Буквально через песенку будем играть с вами в настроение. А также не пропустите программку про фильмы и сериалы. Смотрители «Градусы» споют нам про реснички. Но прямо сейчас Зерпы Софьян Дзау на радио Хит ФМ на кенийском языке будут петь про огонь Мваке.

0: Мне нравится, что вы слушаете Hit FM прямо сейчас. Ну что, друзья, давайте играть в настроение. Я жду самых смелых и самых активных. На самом деле я жду именно вас. Да-да-да, потому что я чувствую, что вы давно вот прям берете в руки телефон. Сейчас позвоню потом. А, нет, лучше завтра. А, давайте прямо сейчас. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, друзья, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить. Либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю наши классные подарки. Могу дождевик подарить или спортбокс. Ну, в спортбоксе там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды и другие штуки для того, чтобы заниматься спортом. Итак, друзья, я жду и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
11: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня.

0: Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение, друзья. Со мной на связи Александр, город Новосибирск. Александр, привет, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну все, ты мост проехал, притормозил, да? Все нормально.
2: Да,
1: теперь тебя. Ну, это самое главное. Давай теперь посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Джейсон Дерула.
1: Опа! А вот так вот. У него, оказывается, день рождения сегодня у Джейсона Дерула. Ему 37 исполнилось, и он вот такой: приветики, друзья.

0: Знаешь, кто это? Нет, но часто мы его крутим. Много очень. Там Мичико, всякие песни. Ну, в общем, сейчас узнаем,
1: все
0: кто
1: плохо.
0: Это.
1: С Джейсоном.
0: Ты думаешь, слушай, ну ты думаешь, я что-то что-нибудь знаю про Джейсона Деруло? Не, ну я его узнаю, конечно, если на картинке увижу, думаю, о, это, наверное, Джейсон Деруло. Вот, я тоже ничего не понимаю. Сейчас узнаем. Я вижу 5 вопросов про него. У нас с тобой 30 секунд. Отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Включаем мужскую интуицию. Я думаю, как раз с Джейсоном Деруло должно все получиться. Ладно, ну он что же же... Джейсон Деруло, все нормально. Ну что, готов, Александр? Готов? О, вижу вопросы.
1: Да, конечно.
0: Ну, поехали, поехали. У Джейсона Деруло есть сын Джейсон Деруло. Да или нет? Быстрей.
1: Нет.
0: Быстро, нет. Часто берет номера телефонов фанаток. Да или нет? Быстрее, быстрее.
1: Нет.
0: Ага, чтобы держать пресс в форме, ест куриную грудку 3 раза в день. Да или нет?
1: Возможно, да. Да.
0: Ненавидит грейпфруты. Просто терпеть не может грейпфруты. Да или нет? Быстрее, быстрее.
1: Возможно, да.
0: Ага,
1: да.
0: Занимался оперным пением и балетом. О, да или нет? Ну.
1: Да, пусть будет да.
0: Пусть будет да. Вот сейчас мы...
1: Пусть, если нет, то пусть на меня не обижается. Я случайно.
0: Ладно, сейчас как раз вас... Не, мы еще проверим мужскую интуицию. Понимаешь, ну тут как бы все должно получиться-то у нас, наверное. У Джейсона Деруло есть сын Джейсон... Не, в это сложно поверить, но у него есть сын Джейсон Кинг Деруло, понимаешь? Ну это же Джейсон Деруло, как сына назовем, сказала ему модель Дженна Фрумс. Он говорит, Джейсон Деруло, понимаешь? В 21-м году
1: ну,
0: у него...
1: немножко нарцисс, видимо,
0: ну,
1: да?
0: Ну, ты же Джейсон Деруло, понимаешь? Он в начале всех своих песен говорит «Hello, I'm Джейсон Деруло», понимаешь? И ты уже никогда, ну, не спутаешь его песни ни с кем. Ладно, не расстраивайся. Часто берет номера телефонов фанаток. Ты не согласился. И правильно. Ты знаешь, вот нет. Вот не берет и все. Но зато как-то опубликовал свой номер телефона. Как-то случайно. Вот. Фанатки обрадовались. Чтобы держать пресс в форме, ест куриную грудку 3 раза в день. Ну, сложный вопрос. Но я думаю, здесь все бы ответили «да», правильно, ну, логично. А он, знаешь, говорит, что это заслуга консервированного тунца. Откуда нам это с тобой знать? Скажи. Вот, ну как, откуда? Мы же не
1: ну,
0: с ним.
1: Ну, почти что куриная грудка.
0: Ну, вот я думаю, да? Ну, с другой стороны, да. Поэтому давай вот, ладно, едем. Ну, да, ну, посмотрим сейчас еще, давай. Ненавидит грейпфруты, ты уверенно сказал, да? Да, ну, просто в детстве они росли в изобилии прям за окном его комнаты. Переел, наверное, да? Вот. И последнее, занимался оперным пением и балетом. Ты так сказал, пусть будет, да, ты представляешь, да, занимался. И даже если мы с тобой первые 2 не берем, то 3 у тебя получилось. Ты понимаешь? Ты, наверное, где-то... Ладно, не буду я комментировать. Ну, в общем, вот она.
1: На 7-м небе от счастья.
0: Ты понимаешь? Мне кажется, просто нужно, чтобы сейчас Джейсон Деруло просто вышел в эфир и спел для тебя песню свою самую-самую классную. Так что ты не отключайся, ладно?
1: Ну, ладно, пусть начинает.
0: Да, сейчас, прямо сейчас, секундочку. Джейсон Деруло.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2020. Джейсон Деруло.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 21, юго-восточный ветер нежно дует со скоростью метр в секунду, влажность 50%, давление у нас в норме, дождь обещают ближе к ночи, ну а завтра тоже где-то так 17-19.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть сериал «Томми и Таппинс». Это история про писателя криминальных романов, который переживает творческий кризис, и актрисы, которой никак не удается добиться успеха. Случайная встреча приводит их к совместной работе, и вскоре пара начинает браться за самые разные детективные дела, расследуя преступления в современной Англии. От

0: что сериал основан на историях Агаты Кристи о супругах-авантюристах, которые, помимо обычных преступлений, распутывали шпионские интриги. В новой версии знакомых героев сыграли Джош Дилан и Антония Томас, а Имелда Стоунтон появилась в роли родственницы и наставницы начинающих сыщиков.
1: Номер один.
0: Сериал «Медленные лошади» возвращается с новым 6-м сезоном, который впервые объединит сюжеты сразу двух книг Мика Геррена – «Джой Кантри» и «Слау Хаус». В центре истории охота на бывших и действующих сотрудников «Слау Хауса», из-за которой команда разведчиков снова оказывается в опасной ситуации. До этого каждый сезон сериала был посвящен одной книге. Но на этот раз создатели решили объединить два связанных романа. В главных ролях – Гари Олдман и Джек Лауден. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенотен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенотен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК».

0: Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Али Фарбен и Рене Миллер. Вместе с ними я так, друзья, потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов. Напомню, что лайтовый понедельник у нас продолжается. Каждый понедельник, друзья, с утра до самого вечера здесь, в прямом эфире Радио Хит ФМ, мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. И не пропустите очередной розыгрыш. Уже в следующем часе будет, да, вот сейчас Илья Алексеев в студию зайдет и вам поможет. Ну, а я желаю вам удачи и классного дня. Хит ФМ. Пока-пока.

Это Topic с новинкой Lucky Ones на радио Hit FM в 14.06 по Москве. Это понедельник, и он, как вы уже могли догадаться, лайтовый. Это значит, что совсем скоро кто-то из вас станет богаче и счастливее. Уже в этом часе мы с вами разыграем, сыграем, будьте готовы, разыграем деньги. Да, в один из моментов я могу назвать кодовое слово или пароль к игре. Вот тогда сразу же берите и отправляйте его в наш мессенджер Макс радио Hit FM по номеру +7 925 007 1074 в личные сообщения. Не сейчас, я все еще напомню, подробно расскажу. Всем привет, здесь Илья Алексеев, а еще вот этот молодой человек.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Кэш можем.

0: Можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.

0: слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Новая неделя осени в компании Радио Хит ФМ начинается максимально приятно и легко, потому что это лайтовый понедельник, время, когда мы с утра и до самого вечера разыгрываем много денег. Сейчас пора разыграть очередные 3000 рублей. Через пару секунд загадаю и назову пароль, а вам будет необходимо отправить его в мессенджер Макс Радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Естественно, вам пригодится удача, потому что важно стать 21-м при этом, потому что сегодня 21 сентября. Ну и, в принципе, все. А теперь пароль. Пусть это будет Джейсон Деруло. У него сегодня днюха. Пароль Джейсон Деруло отправляйте в мессенджер Макс Радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074 и задержитесь там, пожалуйста, ненадолго, чтобы я мог с вами связаться. Полетели. Всем удачи.
1: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
1: на Радио Хит ФМ. Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +22 градуса, облачно с прояснениями, ветер южный 4 метра в секунду. Далее днем ожидается такая же погода, преимущественно без осадков, на термометрах до 22 тепла. Вечером и ночью вероятен небольшой дождь, до 14 градусов со знаком плюс.
1: Реклама.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?

0: Госстройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Как накормить 30 человек одним пирогом? У пекарни «День пирога» есть решение. Пирог на 4 килограмма. Удиви и накорми. Доставляем горячими. «День пирога» с заботой и удовольствием. Закажи на сайте или по телефону. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРН П 326-547-600-049-873.
4: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио «Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
5: 12+. Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. Хит ФМ.

0: Радио Хит ФМ.
1: Да-да, тот самый лайтовый понедельник на Радио Хит ФМ, к которому готовится заранее, ставит напоминалки, чтобы ничего не пропустить. А мы делаем с утра до вечера вас богаче и счастливее на 3000 лайтовых, но реальных рублей. Вот и несколько минут назад я назвал пароль Джейсон Дерула. Необходимо было отправить сообщение с ним в мессенджер Макс Радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074 и стать 21-м, потому что сегодня 21 сентября. И 3000 рублей. И сейчас отправится к кому? К Анне из Кургана. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы с нами и, собственно, получаете, во-первых, заслуженные аплодисменты. Это для вас. Я уверен, что настроение ваше сейчас на максимальной отметке, потому что, собственно, 3000 рублей от Радио Хит ФМ практически уже ваши. А вот, собственно, открывайте карманы.
2: Ура, спасибо.
1: Забирайте. Ну и, слушайте, а как относитесь к Джейсону Дерула? А? Любите его слушать?
2: Я даже не знаю, кто это.
1: Да-да, он вам принес, между прочим, те самые 3000 рублей.
2: Я обязательно теперь узнаю, кто это.
1: И посмотрите, как он танцует. Ну и, конечно же, вам еще раз аплодисменты. Вот они.
2: Спасибо.
1: Слушайте, можете еще передать приветы всем, кому пожелаете. Все-таки мы находимся с вами сейчас на радио. Я уверен, что у вас была какая-то группа поддержки. В общем, есть кому что-то сказать приятное.
2: Да, огромное спасибо и всем привет, всему коллективу, и вам спасибо.
1: Ура! Ура! Ну и провожаем вас аплодисментами еще очередными, нам же не жалко, вот. Ну и, соответственно, Кургану тоже огромный привет, вы оставайтесь на связи, мы еще с вами немного поговорим за эфиром. Ну а лайтовый понедельник продолжается, следующий эпизод игры состоится уже скоро, внимательно слушайте эфир. Я уверен, удача будет на вашей стороне, держу кулачки. Напомню, что весь день с утра и до самого вечера мы разыгрываем сегодня огромное количество лайтовых реальных денег, все в ваших руках. Просто оставайтесь с нами на одной хитовой волне, а все подробности о лайтовых понедельниках найдете на hitfm.ru.
0: Лайтовые деньги
3: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит ФМ.

0: Хит Ньюс в соцсети.
1: Узнать о характере человека можно не только по его почерку, но и по количеству эмодзи в переписке. Допустим, излишнее количество смайликов в переписке говорит о том, что ваш собеседник привык быть в центре внимания и испытывает дефицит любви. А значит, он может быть излишне восторженным или резким в общении. Настроение таких людей часто скачет от смеха до слез, что требует от партнера по общению определенной выдержки. Так что, если вы предпочитаете знакомиться в формате онлайн, то теперь вы знаете, на какие ред-флаги стоит обратить внимание, чтобы в будущем выстроить легкие отношения с партнером. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
12: Пароль ВТБ для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
14: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
15: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5. 7-9-7-7-9-9.

14.49 в Москве, это радио Хит ФМ, и время в нашей компании летит очень-очень быстро, так и до завершения понедельника доберемся незаметно. Хотя это тот самый случай, когда начало недели выдается легким, это я про лайтовый понедельник, он продолжается. Деньги сегодня мы еще разыграем, и не только. А пока напомню, что до финала часа в эфире появится трэп-мафия Хаус, Карлита и Софи Такера, также Пинк.

Pay the Toll. Это новинка от One Republic на радио Hit FM в 15 часов и 5 минут по Москве. Делаем понедельник приятнее и насыщеннее хитами, естественно. Среди ближайших стопудовый от Гвен Стефани из 2004 года. Также послушаем Temper City, Beer Wolf и Tiesto очень скоро. Здесь Илья Алексеев. Всем огромный привет!

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов. 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Теата» 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Кэш можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Гвен Стефани на радио Хит FM. Вместе с ней и ее стопудовым хитом What You Waiting For. Мы с вами побывали в 2004 году. Воспоминания эти, уверен, приятные. И с ними возвращаемся в наш 2026. Здесь у нас впереди творчество самых талантливых артистов современности. Fast Boylton, Джонни Дуа Липа, Шауси Кап Спорт. А еще ученые открыли новый вид кошек. Подробнее об этом в Хит Ньюс. Но сначала...
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса, облачно с прояснениями, ветер южный 4 метра в секунду. Далее днем такая же погода, преимущественно без осадков, на термометрах до 22 тепла. Вечером и ночью возможен небольшой дождь до 14 со знаком плюс.

0: животные. Мир природы еще не до конца изучен человеком, что совсем недавно доказало открытие международной команды биологов, обнаруживших в Боливии новый вид диких кошек, чего не случалось уже около 100 лет. Наблюдения за видом начались еще в 2016 году, однако только сейчас его признали после продолжительных исследований. Тигровая кошка Тилкайо меньше обычной домашней и отличается леопардовым окрасом, а также округлой формой ушей. Теперь ученые планируют позаботиться о сохранении популяции, учитывая, что животные действительно редкие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Очень красивая работа проекта «Нептуника» на радио Хит FM. Называется она «What If?» «Что если?» А мы точно знаем, что сделает ваш осенний вечер еще уютнее. Фирменная настолка «Спойлер» «Все звезды» от радио Хит FM уже ждет своих победителей. И прямо сейчас ее можно выиграть в канале радио Хит FM, в мессенджере «Макс». Заходите, выполняйте условия розыгрыша, и пусть вам повезет.
1: Hey, I'm Taylor Swift.
2: Это «Хит».

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
9: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
16: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, Городск, деревня Каретина. Подробности в приложении VB.

0: 18+.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Это Зейн и Сиа на радио Хит ФМ. Были только что в 15.50 по Москве. А чтобы поддержать классное хитовое настроение этого понедельника, напомню про вездехит, который может появиться в нашем эфире в любое время. Поймав этот самый вездехит, вы сможете выиграть классные и полезные призы. От вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Поэтому внимательно слушайте эфир, держите поблизости свои смартфоны, чтобы как можно скорее включиться в игру.

Софи Такер на радио Хит ФМ в 16.05 по Москве. И пора мне снова напомнить про наш дорогой и любимый вездехит, который периодически появляется в эфире. Он же классная возможность получить крутой приз от Хит ФМ. Уже в этом часе, но не сейчас, между песнями вы услышите кодовую фразу «Лови вездехит» на радио Хит ФМ. Сразу после этого отправляйте слово «вездехит» в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Именно в личные сообщения, не сейчас. И если станете при этом 21-м, потому что сегодня 21 сентября, то получите кое-что приятное и полезное, от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. Важный момент: после отправки сообщения не пропадайте, мне с вами будет необходимо связаться. Но на этом пока что все, ждите условного сигнала, представлюсь только. Илья Алексеев здесь, всем удачи, а пока Бенсон Бун на радио Хит ФМ.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно получить. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: Трудный ребенок. Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
14: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Братья Бенасси и Сэнди на радио Хит ФМ. Те самые ритмы 2004 года. Под них мы возвращаемся обратно в 2026. У нас впереди Алан Уокер, Кима Саундс и кое-что интересное про сон в Хит Ньюса. Не пропустите, как и Везде Хит, который уже где-то рядом в эфире. А напомню, как только услышите сигнал к игре в эфире, сразу же следуйте инструкциям, они в то же время прозвучат. А пока...
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса, облачно с прояснениями, ветер южный 1 метр в секунду. Вечером и ночью вероятен небольшой дождь, до 14 тепла, завтра днем пасмурно, дождливо до 17 со знаком плюс.
1: Реклама.

0: группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Акция до 4 октября 2026 года. У СТТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
6: 12+. Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Люди, которые предпочитают ложиться спать далеко за полночь, чаще других склонны к ожирению. Канадские ученые провели масштабные исследования и изучили, как время приема пищи влияет на метаболизм. В итоге они пришли к выводу, что так называемые совы, которые, как правило, питаются позже, чаще выбирают менее полезную пищу и имеют более высокий риск нарушения обмена веществ. Кроме того, люди с вечерним хронотипом употребляют меньше клетчатки, витаминов и других полезных веществ, а основную часть калорий получают в позднее время суток. И если вы никак не можете похудеть, то медики напоминают, что время приема пищи влияет на метаболическое здоровье не меньше, чем ее калорийность. Так что забываем о ночных перекусах. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит на радио Хит FM пролетал в эфире пару минут назад, поэтому пора кому-то из вас получить классные подарки от радио Хит FM. Небольшое предисловие для тех, кто впервые сталкивается с этим. В течение часа в эфире между песнями звучит кодовая фраза «Лови везде хит на радио Хит FM», после чего вы отправляете слово «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. При этом важно быть 21-м, ну сегодня во всяком случае, потому что 21 сентября мы с вами встречаем громкими аплодисментами Кристину из города Скопин. Это Рязанская область, у которой все получилось. Здравствуйте, Кристина.
2: Здравствуйте.
1: Вы с нами прекрасно, поэтому мы вас встречаем громкими овациями, потому что у вас все получилось. Вы забрасывали сообщениями буквально, но я читал. Вот, все по-честному было. Давайте посмотрим, какой везде-хит вы поймали. Так. И это везде-хит на пиццу. Это значит, что благодаря радио Хит FM вы сможете заказать любимую пиццу в одном из популярных сервисов доставки. Еще раз вам аплодисменты.
2: Спасибо.
1: Скажите, а пиццу любите-то, а?
2: Конечно, конечно.
1: Мне кажется, очень неплохой способ начать рабочую неделю с чего-то вкусного. Есть кому привет передать? Если есть, дерзайте, мы с удовольствием все послушаем.
2: Хочу передать родному городу, Скопин, коллегам и своим детям.
1: Прекрасно, прекрасно. И еще раз мы вас буквально так провожаем аплодисментами, но за эфиром еще с вами побеседуем, поговорим, чтобы все у нас получилось. Точнее, уже получилось, но мы все это должны закрепить. Так, Скопин, всему городу огромный привет, а я желаю всем удачи в дальнейшей поимке везде-хита, который может появиться в любое время по будням, а вы сможете получить классные хитовые призы от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Поэтому оставайтесь в нашей компании и ничего не пропустите. Всем удачи!
0: Везде хит на радио Хит FM. The new hit. Мэшбит. My love.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-5779. 9-7-7-9-9.

Алок и Халид на радио Хит ФМ в 16:49 по Москве. И пока у нас тут понемногу завершается понедельник, рабочий, во всяком случае, я хочу напомнить про наш главный хитовый чарт, в котором и днем, и ночью идет голосование за ваших хитовых любимчиков. Успейте их поддержать, а все происходит на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Тут уже кому как удобнее. Хит ФМ. New truck, big

Tame Impala на радио Hit FM в 17.06 по Москве. Песня «Loser», она просто так называется, если что. И, кстати, в проигравших у нас никого, все в плюсе. Как мне кажется, понедельник рабочий на исходе, хитов впереди огромное количество, что прекрасно само по себе. Всем привет, здесь Илья Алексеев. А что касается хитмейкеров впереди, то это Инна, Дюк Дюмон со своим стопудовым хитом 2015 года, Хьюгель и компания «By India», но сначала потанцуем, возможно, молча, «Sophie and the Giants» на радио Hit FM.

0: Инна на радио Хит ФМ только что обещала, что будет ждать. Так все и получилось. Едем дальше. Впереди у нас Оффенбах, Оливер Хелденс, DJs From Mars и Джей Ди Дэвис, а также Шакира и Берна Бой напомнят нам своей совместной работой про чемпионат мира по футболу. Но сначала вот о чем.
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса, облачно с прояснениями, ветер южный 3 метра в секунду. Вечером и ночью возможен небольшой дождь, до 14 тепла. Завтра днем пасмурно, дождливо до 17 со знаком плюс.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от «Озон Фреш» и «Экселент». Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-1.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
4: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: здоровья.
1: Медики постоянно рекомендуют употреблять побольше воды, однако не стоит пить ее на голодный желудок, поскольку это может стать причиной изжоги и вздутия живота. Кислотный рефлюкс или же изжога может быть вызвана стрессом, неправильным питанием, проблемами с ЖКТ, слишком быстрым приемом пищи или из-за кофеина и шоколада. Но если выпить много холодной воды натощак, вероятность возникновения першения в горле, вздутия живота и дискомфорта в области груди увеличивается. Для сохранения хорошего самочувствия медики рекомендуют пить воду между приемами пищи, а не перед едой, во время или сразу после. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Сиена Спайро на радио Хит ФМ была только что очень красиво, заслушался, мелодично. Ну, как будто бы зафиналили понедельник, но еще не совсем. Во всяком случае, лайтовый понедельник продолжается. Мы вообще сегодня весь день разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Не пропустите очередной розыгрыш, он состоится уже в следующем часе у Ильи Обломова. Имейте в виду, а пока Стромая на радио Хит ФМ.

The Second Voice на радио Hit FM в 17 часов и 48 минут по Москве. Самая приятная часть понедельника еще впереди, когда не придется заниматься какими-то рабочими делами, а я уступаю место у микрофона Илье Обломову и шоу «Большой релиз». Отправляюсь на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь. Всем прекрасного вечера. Надолго не прощаюсь.

вечера. Вы слушаете радио Хит FM. Хит FM. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан

0: Foreigner и Lorien на Hit FM только что и Let Me Forget You. Шикарный трек, достоин того, чтобы быть в главном хитовом чарте. Ну, не просто быть, а попасть в топ. Поэтому поддерживайте, голосуйте на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Начало седьмого в Москве. Всем привет! Мы с вами начинаем большой релиз. Хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. Еще дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл. Плюс, ребята, важная инфа. Сегодня понедельник, да непростой, лайтовый, а значит уже очень скоро, а именно в этом часе кому-то из вас повезет, и этот человек получит настоящие реальные деньги, 3000 рублей. Очень скоро более подробно расскажу.
1: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джагг» и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗП ВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенный

0: ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс. В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вся

0: со специалиста.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Это большой релиз на Hit FM в нашей компании Gorillaz и Feel Good. Как самочувствие, как настроение после первого рабочего дня? Мне кажется, все должно быть хорошо. Наступившим вечером точно абсолютно все должно быть супер. А все потому, что понедельник у нас лайтовый, и уже скоро мы будем разыгрывать настоящие реальные деньги.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 21, по ощущениям плюс 20, ветер южный дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность при этом 54%. Ночью предстоящий плюс 13, небольшие дожди, завтра в Москве плюс 18.
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от «Озон Фреш» и «Экселент». Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
6: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
7: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.

0: Спонсирующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
0: Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
0: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Даже самые безумные рекорды переписываются энтузиастами, и одним из таких является американец Дэвид Раш, который известен на весь интернет своими достижениями. Так, совсем недавно он снова стал рекордсменом, перекрыв достижение мужчины, изготовившего 250 бумажных самолетиков за час в феврале этого года. Американец с помощью команды ассистентов и по утвержденному алгоритму смог за тот же час сложить 415 бумажных самолетиков, что почти в два раза больше предыдущего рекорда. При этом его поделки еще и прошли определенную проверку технологии складывания и полета. Впрочем, Раш – обладатель пары сотен мировых рекордов и вряд ли на этом остановится. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

Алекс Ворон на Hit FM и трек Emerald Eyes. Еще одна наша новинка, которая сразу обращает на себя внимание. Вообще все песни, которые попадают в эфир самого хитового радио, оставляют после себя приятное послевкусие. Слушаешь и наслаждаешься. Помимо классной музыки, у нас есть еще и подарки, в том числе денежные. Сегодня лайтовый понедельник, и я готов кому-то из вас подарить 3000 рублей, поэтому записывайте номер в Максе. Плюс 7-925-007-1074. Нужно отправить сообщение с кодовым словом и стать 21-м, потому что сегодня 21 число. Внимание, кодовое слово. Удача!

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгода.

0: Выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
10: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Все понедельники на Хит ФМ официально лайтовые и денежные. На кону настоящие реальные деньги. 3000 рублей получит тот, кто отправит кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать 21-м по счету, ведь сегодня 21 число. Давайте поздравим все вместе, все дружно. Игоря из города Екатеринбург, потому что сообщение от Игоря пришло как раз 21-м. Игорь, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, всем привет.
1: Да, привет-привет. Ну что, начинает работу наша радиокасса. Вот мы ее включаем. Она отсчитывает те самые денежки, 3000 рублей, которые теперь ваши.
2: Ура! Спасибо вам.
1: Спасибо, вам спасибо, большое. Вам спасибо. Лайтовые понедельники на радио Хит ФМ теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с радио Хит ФМ.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит ФМ.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Под

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

0: Джоэл Кори на Hit FM только что и Whisper. Начало восьмого в Москве, но, по-моему, вечер понедельника выдался отличным. То ли еще будет. Приготовили много классной хитовой музыки. Новинок, само собой, тоже. Новинок и премьер, все это впереди. Поэтому оставайтесь вместе с нами, ничего и никого не пропустите. Hearst, Purple Disco Machine, Айова, Мадонна, Мартин Гаррикс, Мика. Это далеко не полный список.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
12: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: увлекаться, чтобы не пропустить дабл-трек. Он ждет нас в ближайшие минуты. Это когда мы послушаем подряд две песни одной звезды.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 19, по ощущениям плюс 17. Абсолютный штиль в городе, ветра нет и влажность при этом 45%. Ночью будущий плюс 13, завтра плюс 18 и небольшие локальные дожди.
2: Реклама. Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. «Тайрай» — сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
6: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
7: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Как накормить 30 человек одним пирогом? У пекарни «День пирога» есть решение. Пирог на 4 килограмма. Удиви и накорми. Доставляем горячими. «День пирога» с заботой и удовольствием. Закажи на сайте или по телефону. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРН П 326 547 600 049 873.
9: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
10: Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».

0: сделать сны более яркими и запоминающимися. Кофеин – это стимулятор, который помогает чувствовать бодрость, блокируя действие аденозина – вещества, вызывающего сонливость. В течение дня аденозин постепенно накапливается в мозге, а к вечеру его уровень достигает пика, подготавливая организм ко сну. Во время ночного отдыха аденозин разрушается, и утром мы чувствуем себя отдохнувшими. Однако кофеин мешает этому процессу, сокращая общее время сна и провоцируя ночные пробуждения. И именно отказ от кофеина позволит вам спать дольше и глубже и видеть более яркие сны. Так что, если вы давно подумываете сократить количество выпитого кофе в течение дня, то для начала проанализируйте, насколько крепок ваш ночной отдых. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 19.33, время московское. Впереди обещанный дабл-трек, двойная порция музыки одной звезды. Сегодня 21 сентября, вместе с нами иишный проект Chemo Sounds. Все чаще мы о нем слышим, один из самых популярных, между прочим, проектов, созданных искусственным интеллектом. Песни попадают в чарты очень активно, особенно песня Rise Slow. Она играет и в нашем эфире очень активно. Начнем с этой песни прямо сейчас. Rise Slow прозвучит под номером 1. Под номером 2, да, довольно-таки свежая работа от Chemo Sounds. Unfair Season, возможно, тоже станет большим хитом.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Словения. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. И «Словет» — шины, которым доверяют.
2: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 000 рублей. Подробности donfanmotor.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Привет, вы кто?

0: 8006-04-8605, город Санкт-Петербург.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Минелли на Hit FM, Nothing Hurts. В 19.49 по Москве мы продолжаем хит нон-стоп. Еще больше хитов впереди, естественно. Алок и Калит, Dive Into Me. The Eminer, Кадебастани, Castle in the Snow. Это тоже наша ближайшая муза-перспектива. Плюс не забываем о хитах без правил. Они начнутся после 8 вечера по Москве. Это когда две новые песни из хит-парадов мира сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, вам и только вам, кто в итоге в нашем муз-баттле победит. Поэтому мы всех вас приглашаем заходить в группу Hit FM ВКонтакте. Мы там уже все приготовили, пост разместили. Так вот, пост наш найдите и проголосуйте за тот свежак, который вам понравится больше.
1: Hit FM. Реклама.
2: Сидя на веранде прибрежного кафе, она пускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
3: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
2: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
4: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Группа Cat Psy на Hit FM только что. Песня Animal. Начало девятого. Время московское. Идем дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
3: Let's get ready to rumble!
1: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две, и они очень-очень сильно хотят попасть в эфир. Но есть то самое «но», как всегда. Нужно заручиться максимальной поддержкой со стороны слушателей. Поэтому, друзья, мы всех вас приглашаем заходить в группу Hit FM ВКонтакте.

ВКонтакте. И там нужно проголосовать за ту новинку, которая вам покажется наиболее интересной и подходящей для нашего плейлиста. Под номером один с нами сегодня Лукас Эстрада. Работа «Move Like This». Лукас Эстрада, «Move Like This», номер один. Под номером два. Зоя, диджей из Болгарии, девушка Зоя. «Hold the Horizon». Hold the horizon. 20.06 в Москве. Поехали.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте WebJob.

0: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов». 250 миллилитров. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Музыкальный баттл в самом разгаре. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в плейлисте. Решайте, какой трек в итоге победит. Заходите в группу Hit FM ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером 1 Лукас Эстрада и работа Move Like This. Под номером 2 Зоя Hold the Horizon. Мы вернемся уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Погода на Хит FM.
1: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 19, по ощущениям плюс 16. Ветер отсутствует, штиль в городе и влажность при этом 45%. Смотрим, что ночью. Ночью плюс 13, небольшие дожди. Завтра тоже дожди в Москве и плюс 18.
0: Реклама.
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit
5: FM. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Считается, что стеклянная посуда является одной из самых безопасных для приготовления и хранения пищи. Однако, как оказалось, изделия из хрусталя могут нести опасность для здоровья. Все из-за содержания в нем оксида свинца, оказывающего негативное влияние на человеческий организм. В обычных условиях, когда контакт с продуктами краткосрочный, это воздействие минимальное. Однако при хранении в хрустальной посуде еды и напитков с высокой кислотностью свинец высвобождается, что может привести к отравлениям. Исходя из этого, ученые советуют использовать для квашеной и маринованной еды стеклянную, керамическую, а также эмалированную посуду. А хрусталь оставить для особенных случаев и продуктов. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ финал. В этом часе на Радио Ринге встретились две новые песни. Боролись они за место в нашем плейлисте, а вы их поддерживали с вами голосами в нашей официальной группе ВКонтакте. Что из этого получилось, узнаем с вами буквально через минуту. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежаков. Под номером один с нами сегодня Лукас Эстрада и работа «Move Like This». Лукас Эстрада, Move Like This, номер один. Под номером два Зоя и Hold the Horizon.

0: Уже 20:37 в Москве. Пришло время разобраться с вашими голосами, которые очень активно прилетали в нашу группу ВКонтакте на протяжении всего этого часа. Итак, смотрим, считаем. С разницей в 10 голосов. Сегодня в понедельник, 21 сентября, в нашем музыкальном сражении побеждает песня... Побеждает песня «Hold the Horizon». Диджей Зоя. Зою мы поздравляем с выходом в финал. Да, это было круто, это было ярко, это было, конечно, танцевально и очень хитово. Hold the Horizon, Зоя. Дальше слушаем эту песню целиком.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.

0: очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес Карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Сиеста, Джонас Блю и Рита Ора на Hit FM Ritual. 20:50 в Москве. Время держать ритм, друзья. По будням с 10 до 11 утра по Москве моя коллега Наташа Стаханова разыгрывает в эфире радио Hit FM Чекап. Включайтесь в игру «Хит в ресурсе» и будьте в форме. Подробности на сайте hitfm.ru.
1: Hit FM.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: радио Хит ФМ.
1: Трэп «Мафия Хаус» на старте этого часа и «Мафия Стайл». Начало 10-го, время московское. Как всегда, после 9 по столице специальный хит-парад. И, как всегда, по понедельникам мы его посвящаем самым заметным и самым ярким новинкам. Готовьтесь, друзья, концентрация свежей музыки в следующие 60 минут будет зашкаливать. Разумеется, новинки от топовых мировых звезд. Открывает чарт-спешл сегодня, 21 сентября, мистер Тедди Свимс. Да, мистер Свимс выпустил очень крутой трек, очень красивый, стильный трек, который вы оцените, я уверен, высоко. Называется «Perfect Man» Тедди Свимс.
0: Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня стулкал.
5: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшее из нового за неделю. Главные мировые новинки широко представлены в этом часе. Далее с нами певица Тови Лу. На днях Тови выпустила альбом. Мы его послушали, весь альбом, всю пластинку выбрали, как нам показалось, самую крутую песню. Думаю, что она вам понравится с вероятностью 100% до 1000%. Итак, Тови Лу, Source of Life. Это новая песня. Chart Special.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 19, по ощущениям плюс 17. Ветер отсутствует, влажность при этом 45%, давление 743 миллиметра ртутного столба. Ночью будущий плюс 13, завтра в городе плюс 18.

0: Для того, чтобы заниматься спортом, не обязательно быть профессионалом. Любительские соревнования также могут приносить пользу и удовольствие, однако разница в достижениях бывает очень существенной. Так, совсем недавно различия в уровне и подготовке показал чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, который поучаствовал в заезде с сотней соперников на гоночных картах. Макс начинал заезд на 101 месте, и каждый, кого он обгонял, выбывал из гонки. В итоге на 14-м круге из запланированных 34-кратный чемпион, избежав массовой аварии на старте, вырвался в лидеры и, досрочно выиграв, получил свой трофей за победу, который стал для него первым в этом году. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: шоу Hit FM. Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В нашем случае погружение в самую новую музыку. Чарт спешл сегодня в понедельник посвящен главным мировым свежакам. Скоро эти песни попадут во все плейлисты, во все подборки и хит-парады, возможно, тоже. Если Богдан Медведи туда попадет, мы за него искренне порадуемся, искренне, это правда. Итак, Богдан Медведи, песня «Knocking on my door» на Hit FM прямо сейчас.
1: Чарт спешл.

0: Лови везде хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит ФМ.
1: Всем еще раз привет. Это большой релиз 21.46 в Москве. Сегодня в рамках нашего специального хит-парада мы слушаем лучшие мировые новинки. Наш очередной звездный супергерой — это JP Cooper. Мы с вами его знаем по песням «She's on my mind» и «Perfect Strangers». Теперь в копилке будет еще одна классная песня. Новая песня, мы ее сегодня эксклюзивно представим здесь на самом хитовом радио. Называется «We Were Young» JP Cooper. Слушаем, наслаждаемся, кайфуем. И на этом финалем «Chart Special». Большой релиз и прощаемся с вами ненадолго, всего лишь до завтра, до вторника, до 18.00.

0: новости.
1: Узнать о характере человека можно не только по его почерку, но и по количеству эмодзи в переписке. Допустим, излишнее количество смайликов в переписке говорит о том, что ваш собеседник привык быть в центре внимания и испытывает дефицит любви. А значит, он может быть излишне восторженным или резким в общении. Настроение таких людей часто скачет от смеха до слез, что требует от партнера по общению определенной выдержки. Так что, если вы предпочитаете знакомиться в формате онлайн, то теперь вы знаете, на какие ред-флаги стоит обратить внимание, чтобы в будущем выстроить легкие отношения с партнером. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: животные. Мир природы еще не до конца изучен человеком, что совсем недавно доказало открытие международной команды биологов, обнаруживших в Боливии новый вид диких кошек, чего не случалось уже около 100 лет. Наблюдения за видом начались еще в 2016 году, однако только сейчас его признали после продолжительных исследований. Тигровая кошка Тилкайо меньше обычной домашней и отличается леопардовым окрасом, а также округлой формой ушей. Теперь ученые планируют позаботиться о сохранении популяции, учитывая, что животные действительно редкие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ Шоу Чемпионов. Международные эксперты, agility, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru. 0+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: путешествия. Считается, что регулярные путешествия значительно улучшают качество нашей жизни. Однако исследования команды ученых из Австралии и Новой Зеландии показали, что взаимосвязь здесь более сложная. Во время анализа данных проведенных опросов эксперты пришли к выводу – туризм влияет на людей по-разному. Частые путешествия и смена обстановки связаны с более высоким уровнем счастья, которое, в свою очередь, укрепляет психологическую устойчивость и в итоге повышает качество жизни. При этом наиболее положительно это сказывается на туристах с высокой ментальной уязвимостью и низкими способностями к адаптации. Звучит как повод взять отпуск и снова отправиться в путешествие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: Еда домашнего приготовления всегда вкуснее, однако не все продукты могут быть одинаково полезны. А точнее, даже у домашней еды есть свои правила и сроки хранения. Так, американские ученые рассказали, какие продукты стоит сразу употреблять в пищу, чтобы не навредить своему здоровью. Допустим, очищенные отварные яйца нужно съедать сразу. Помните, что яичная скорлупа защищает продукт от бактерий. Также нежелательно употреблять отварной рис, который простоял в холодильнике более суток. Приготовление круп не устраняет спорообразующие бактерии, которые вызывают боли в животе. Проще говоря, съедайте сразу то, что приготовили. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Тренды. Чтение было и остается прекрасным тренажером для мозга. Однако сейчас это занятие все чаще уступает место скроллингу соцсетей, что негативно отражается на ментальном здоровье. В Сингапуре тем временем решили поддержать чтение книг финансово и выплачивать деньги желающим поучаствовать в специальном проекте Национального библиотечного совета. Люди регистрируются в программе, и за каждую сессию чтения им начисляются виртуальные монеты. Их немного, но организаторы акции хотят просто помочь закрепить таким образом читательскую привычку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: событий на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Tempo City, Self-Aware.
1: Второе место.
2: Шакира и Бёрнабой, Дай-дай.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди, Мичико. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».